Good evening, dear listeners. This is Russian Hour on City Park Radio, and I'm Svetlana, your presenter for this hour. Stay tuned and listen to the people you know. Добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире «Русский час» на волнах City Park Radio, и я, Светлана, ведущая ваша в этот час. Как всегда, наш с вами час с 7 до 8 вечера, и сегодня уже 27 августа. Невероятно, но факт. Да, очень быстро пролетает месяц август, что значит пролетает зима. Остались последние денечки, и 1 сентября наступает весна. Но, по-моему, весна уже в воздухе, так что замечательно. Мы уже ее чувствуем. Ну и сегодня, как всегда, в нашей программе всякая полезная и бесполезная информация, и, конечно же, музыка. У меня сегодня такой микс разной музыки, разных времен. Ну, я думаю, что она вам понравится, эта музыка, мой выбор на сегодня. Так что располагайтесь поудобнее, а мы продолжаем наш вечер.

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», – пел Олег Митяев. Это на самом деле здорово. Я очень рада, что все мы здесь собрались. Поэтому никуда не переключайтесь, пожалуйста, оставайтесь с нами и слушайте «Русский час» на волнах CJPAK Radio.

пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет со мной.

хороши, и вместе согреши с той девочкой, что ты давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла, забыть ее не хватит сил.

там под окном ЗК, проталина тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть этот оно есть, как мне твоя любовь нужна.

Михаил Круг пел про Владимирский Централ. А мы продолжаем нашу программу. И, как всегда, моя любимая рубрика – это день в истории. 27 августа. Такой интересный день сегодня – Всемирный день озер. Начиная с 2025 года по решению Организации Объединенных Наций, ежегодно 27 августа отмечается новая экологическая дата – Всемирный день озер – World Lake Day, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН и посвященный таким удивительным водным экосистемам, как озера, которые играют неоценимую роль в жизни планеты Земля. Я думаю, что мы потом еще поговорим об этом замечательном дне после очередной музыкальной паузы.

она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

Такая женщина пела группа Freestyle. Ну, а мы продолжаем нашу программу. И, как я уже сказала, сегодня Всемирный день озер. Но вы знаете, мне хочется рассказать вам о завтрашнем интересном празднике. 28 августа – День мечты. Вы только вдумайтесь, какая замечательная дата – День мечты. Выступление американского активиста Мартина Лютера Кинга 28 августа 1963 года, вошедшее в историю под названием «У меня есть мечта» и названное по цитате из выступления, подтолкнуло ряд общественных деятелей учредить пусть и неофициальный, но праздник, посвященный мечте. И сегодня он отмечается 28 августа и называется «День мечты» или «Всемирный день мечты». Вот такой замечательный праздник будет завтра.

Там не найти людей, там нет машин. Есть только семь путей, и ты один. И как повернуть туда, где светит твоя звезда?

Это был Макаревич на перекрестке. А мы продолжаем наш разговор про замечательный день, который будет отмечаться завтра. День мечты. Всемирный день мечты. Для многих людей первым шагом к успеху и реализации была мечта. У кого-то она рождается еще в детстве, кто-то стремится сохранить мечту и быть ей верным всю жизнь. В этом смысле мечта выступает в роли сильного стимулятора человеческой деятельности. Да, она не единственный фактор, движущий поступками и действиями человека, но без мечты, а может и нескольких мечт, жизнь многих людей была бы лишена цели, ориентиров, скучна и безрадостна. Нередко при оценке роли мечты в человеческой жизни возникает ассоциация с творчеством писателей-фантастов, многие идеи которых, казавшиеся утопией при жизни автора, были успешно реализованы в будущем, став неотъемлемой частью реальной жизни. В этом аспекте мечта не для многих людей становится объектом стремлений и реализуется в профессиональной деятельности, творчестве, спорте, личной жизни. Вот такой замечательный день завтра, день мечты.

Еще мне хочется сказать о дне мечты. Лейтмотивом дня мечты можно с уверенностью назвать девиз «Мечты сбываются», напоминающий каждому человеку о том, что никогда не стоит поспешно отказываться от своей мечты. Порой даже самые, на первый взгляд, казавшиеся несбыточными мечты, при стремлении реализовать их могут превратиться в жизнь. А удача будет только способствовать этому, если верить и не опускать руки. Важно помнить и о том, чтобы мечты не превратились в грезы, отрывающие человека от действительности. Ну а к саркастической фразе «мечтать не вредно» можно отнестись и зеркально. Мечтать действительно не вредно, а в детском и юношеском возрасте мечты являются естественной частью жизни, помогая справляться с невзгодами и трудностями. Гораздо более странно будет выглядеть ситуация, когда человек вообще никогда не мечтал. Так что, дорогие мои, мечтать не вредно. Продолжайте мечтать.

That's all from me. Our hour gone very quickly. This was Russian Hour with Svetlana, and I hope you join me in my next program in 2 weeks' time on the 10th of September. Thank you for listening. Thank you for your company. Take care. Вот и подошла к концу наша программа, дорогие радиослушатели. Я буду с вами прощаться. Всего вам доброго. До встречи через 2 недели на том же месте, в тот же час, в программе «Русский час». Всего самого доброго. До свидания.